0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз?
1: Boys will never change, boys will always run, like beginners feel, the day has come.
2: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: реклама.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: rock music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.
2: Rock Arsenal.

0: Реклама. Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Полчаса без рекламы. Рок-н-ролл.

0: ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.
3: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня проводится кросс наций. Из-за масштабного забега перекрыты несколько участков улиц возле стадиона Екатеринбург-Арена. Перекрытия будут действовать до 3 часов дня, сообщили в мэрии. Введен также запрет на движение СИМ. Он будет действовать с 7 утра до 3 часов дня в границах улиц Токаря-Репина, Малышева, Московская, проспект Ленина-Татищева. Участники кросса наций, напомню, соревнуются на дистанциях от 1 до 12 километров, пишет Ятин. Между 7000 байкеров проедут сегодня по Екатеринбургу в честь закрытия сезона. Мотоциклисты соберутся в квартале Архангела Михаила к 11 утра. Состоится выставка транспорта, в том числе патрульной техники ДПС, рассказали в облгае. Сам мотопробег начнется в 3 часа дня. Байкеры проедут от улицы Архангела Михаила 9 по Светлореченской, Объездной, Московская, а также по проспекту Ленина, улицам Восточной, Ткачей, Машины и Луганской. Далее Объездной и снова на Архангела Михаила. В период проезда колонны возможны кратковременные ограничения движения транспорта. Самая засушливая пустыня в мире – Атакама в Чили – покрылась цветами из-за обильных дождей, вызванных явлением Эль-Ниньо. Об этом пишет агентство «Франс-Пресс». Среднегодовой уровень осадков в этой пустыне составляет от 1 до 15 миллиметров в год. На некоторых участках они не выпадали более 400 лет. Дожди пробудили семена и луковицы примерно 200 видов растений. Сезонные осадки, превышающие 180 миллиметров, в некоторых районах ранее никогда не регистрировались, отмечает газета.ру. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все же не состоится, сообщили организаторы шоу, партнеры тура, певца Access Opera. Анонс удален с сайта рэпера. Организаторы рекомендовали покупателям билетов обращаться в Say Agency за возвратом средств, сообщает телеграм-канал База. При этом буквально днем ранее в этом же агентстве утверждали, что Канье Уэст выступит в северной столице, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84,34, евро 95,87.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте».

0: работает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся 4 группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

строить железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: ЖК «Форум Парк» – это девелопера-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
5: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джой-пабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся 4 группы. «Соленое солнце», «Зеленые просторы», «Латте» и «РБА». Это не просто концерт, это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной, 38.
1: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной, 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: новости.
1: Доброе утро. Дроны ВСУ снова атакуют российскую столицу. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже 20 беспилотников. Между тем, в Краснодарском крае обломки БПЛА повредили жилое здание. Произошли пожары на двух предприятиях. К сожалению, есть погибшие в Северском районе Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В Ростовской области 5 человек госпитализированы с ранениями в Азове и в Таганроге, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь и отметил, что над Ростовской областью сбили около 30 дронов ВСУ. Ради международного товарищеского матча сборных России и Намибии в районе Екатеринбург-арены запретят стоянку и парковку машин в следующие выходные. Запрет будет действовать с 5 вечера пятницы 2 октября до 11 ночи субботы 3 октября в границах улиц Пирогова, Ключевской, Крылова, Татищева, кроме аккредитованного транспорта, рассказали в мэрии. Также с полуночи 3 октября до 11 ночи запретят движение электросамокатов в границах улиц Токарей, Репина, Малышева, Московская, Ленина и Татищева, пишет я. В Екатеринбурге уже 2 дня ищут пропавшую 14-летнюю школьницу Оксану Голубеву, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». На сайте «Комсомольской правды» есть фотография школьницы. Те, кто знает ее местонахождение, просят связаться с волонтерами. Причиной смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стал перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга, показало судмедисследование. Уход журналиста из жизни не связан с оторвавшимся тромбом, сообщили специалисты, пишет «Комсомольская правда». 90-летняя мама Сергея Соседова рассказала, что не замечала у сына проблем со здоровьем. Она тяжело переживает утрату и вспоминает, что пыталась отговорить его от поездки так далеко. Напомню, музыкальный критик упал на лестнице на гастролях в Якутии. Самыми полезными продуктами для поддержания иммунитета в начале осени считаются тыква, кабачки и морковь. Они источники клетчатки, бета-каротина и калия. Об этом сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова. Также специалист призвала включить в рацион осенью яблоки, виноград, сливы, облепиху и свежую зелень, пишет РИА Новости. Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.

0: работает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
4: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся 4 группы. «Соленое солнце», «Зеленые просторы», «Латте» и «РБА». Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе, ТЦ «Комсомол», 4-й этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Сегодня в выпуске самые важные сообщения официальных железнодорожных пабликов. По традиции начнем с федеральной повестки. РЖД являются одним из лидеров среди крупнейших компаний страны по росту производительности труда. Такие оценки прозвучали на отраслевом заседании коллегии Минтранса России. На мероприятии обсуждались инструменты, практики и решения, позволяющие системно повышать производительность труда на транспорте. Паблик «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» пишет, что в компании этот показатель вырос более чем в 4,5 раза за 15 лет. С 2019 года РЖД реализовали программу повышения операционной эффективности с общим эффектом почти 325 миллиардов рублей. Это сопоставимо с индексацией тарифа на грузовые перевозки на 17%. Внедрение на сети РЖД новейших технологических решений позволяет перестраивать использование рабочего ресурса, снижать трудоемкость основных производственных процессов. Холдинг перераспределяет сотрудников на более интенсивные участки, туда, где есть нехватка кадров, требуется более квалифицированная работа. Среди примеров наиболее значимых проектов – переход на управление локомотивом в грузовом движении без помощника машиниста, внедрение технологии беспилотного вождения локомотивов и электропоездов, внедрение современных систем диагностики инфраструктуры и подвижного состава на основе искусственного интеллекта. Канал «Свердловская железная дорога» в «Максе» рассказывает, что СВЖД обновляет пассажирские платформы и делает инфраструктуру комфортнее для пассажиров пригородных поездов. В летний период обновлено более 1000 объектов. Проведен локальный ремонт поверхности платформ, выполнена покраска навесов и ограждений, установлены новые скамейки и урны, обновлены полосы безопасности и элементы навигации. В сентябре началось обустройство платформ на остановочных пунктах Кисловская, 44-й километр, Горьковка, Школьная и Салматова. Они будут выполнены по единому стандарту, с лестничными спусками и пандусами, полосами безопасности. До конца года аналогичные платформы появятся еще на 7 остановочных пунктах. На платформах установят ограждения, навесы со скамейками, навигационные указатели, дополнительное освещение. СВЖД проводит замену приборов наружного освещения на станциях на более эффективные и экономичные. За летний период установлено 2300 энергосберегающих светодиодных светильников на 11 станциях. В Свердловской области это и сеть, Шурала, Невьянск, Смычка, Качканар, Серов-Заводской, Ивделя-1, Источник, Покровск-Уральский. Объем электроэнергии, потребляемой для освещения станций, при сохранении нормативного уровня освещенности, значительно снизится. При этом новое оборудование имеет более длительный срок эксплуатации и не теряет яркости в процессе службы. Всего до конца года планируется установить почти 3000 светодиодных светильников на 17 станциях. Экономия от их использования составит около 3 миллионов киловатт-часов в год. Вагончик тронется, багаж знаний останется. Более 1000 школьников в сентябре научились правильному поведению в зоне движения поездов в рамках проекта Свердловской магистрали «Поезд знаний». Тематический состав завершил осенний тур по северу Свердловской области и Прикамью. Для детей провели интерактивные уроки и экскурсии, напомнили, как правильно переходить через ЖД-пути, почему нельзя забираться на подножки и крыши вагонов, заходить за ограничительную линию на платформе. Знания закрепили через игру и просмотр тематических видео. Следующий рейс «Поезд знаний» отправится по другим станциям в городах Среднего Урала. На СВЖД подвели итоги работы сервиса по поиску забытых в поездах вещей. За 8 месяцев пассажирам уральских поездов дальнего следования помогли разыскать и вернуть более 2500 личных вещей. Чаще всего пассажиры оставляли электронные гаджеты и зарядные устройства к ним, документы, детские игрушки. В летний период также были предметы, связанные с активным отдыхом и отпуском на море – аквашузы, кроссовки, соломенные шляпы, пляжные полотенца. Встречались и необычные, например, танцевальная трость и костюмы Белоснежки. Канал «Свердловская железная дорога» в «Максе» напоминает,

0: реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих баттлов. На сцене сойдутся 4 группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт, это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
5: Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок Арсен.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

вам, братцы-арсенальцы, проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: О, специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defi.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» и

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: шотландская группа Simple Minds и песня Begin a Boys, или каждый раз, как в первый раз?
1: Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок Арсен.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок Арсен.

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Рок-Арсенал. 104,5 FM.

0: Техникум Импорт. Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

0: Привет вам,
1: братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Победа»?

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-Арсен.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: «I'm the Greatest», так называлась эта песня в исполнении Ринго Стара. Песня, кстати, была написана Джоном Ленноном еще в 73-м году, специально для Ринга, его альбома с тем же названием. И в том альбоме отличились своими произведениями и Пол Маккартни, и Джордж Харрисон.
1: Вот мне повезло, я с Джорджем Харрисоном разговаривал. Вот. Это как раз когда «Битлзру» только появился. Это был 2001 год, и у Джорджа Харрисона вышло переиздание пластинки «All Things Must Pass». И он устроил чат, где он, значит, позволил поклонникам со всего мира подключиться и задать какие-то вопросы. Это была ночь по Москве, потому что это было то ли в Америке, по пресс-конференции, то ли еще где-то. Я поставил себе будильник на 2 часа ночи, проснулся, включил модем, он такой, вы знаете, как это в 90-е, так дзинь-дзинь-дзинь, так подключился к интернету. Захожу к чату, все, меня пускает, мне присваивает никнейм. Задавайте ваш вопрос. Я задал 3 вопроса. Вот если я правильно помню, 2 вопроса прорвалось в прямой эфир. И даже на один из них я помню ответ. Я спрашиваю: дорогой Джордж, когда же ты наконец приедешь в Россию? А Джордж Харрисон, человек с юмором, он говорит: ну, сразу после Аргентины приеду. Вот, потому что до этого аргентинский фан там о чем-то спрашивал. Так, глядишь, может быть, и приехал бы.
0: Да, ну это здорово. Мы продолжаем нашу беседу с Алексеем Богоевским, главным редактором сайта Beatles.ru. И говорим мы сегодня, конечно, прежде всего о Beatles как основе всей современной рок-музыки. Ну, это тогда вообще было какое-то поветрие. Маккартни еще в Советском Союзе даже вел такую конференцию, можно сказать, со своими поклонниками в Советском Союзе, когда вышел альбом снова в СССР.
1: Да, и алматинский сейчас... Тарантайский ведущий.
0: Имеется в виду город Торонто.
1: Женя Бычков был один из тех, кто звонился в прямой эфир. Вот, и мне даже удалось достать запись этого эфира, когда ведущий Сэм Джонс, по-моему, фамилия. Вот он как раз это вел, он был диджеем на радио BBC и в прямом эфире слушал, принимал звонки советских слушателей.

0: ну, много интересного спрашивали, на самом деле. И Маккартни сидел больше часа, отвечал на вопросы.
1: Честно отвечал, да. А вообще, ты помнишь ту пресс-конференцию на Красной площади перед концертом Пола Маккартни? Ну, ты, поскольку волновался насчет вручения бас-балалайки, наверное, не очень хорошо ее помнишь. А мы-то с Леонидом Баксановым прослушали всю пресс-конференцию внимательно. А Леонид все время меня подначивал. Давай, задавай вопрос какой-нибудь. А какой задавать вопрос? Это было просто смешно в каком-то смысле. О чем нам спрашивать? Мы и так все знаем о творчестве Пола Маккартни. Ну, нам так казалось. Хотя все знать, конечно, невозможно. А вопросы типа «Ваши любимые кушанья», которые обычно задают все эти журналисты, это просто... Ну, это, ну, даже моветон какой-то вообще просто. Вот. И поэтому, тем не менее, я тоже поднимал руку. Но мне не, этот Джефф не дал слова. Но Маккартни... Кстати, ему, по-моему, было скучновато на этой пресс-конференции. Потому что он там стоял, как, и как сказал Макс Капитановский в своем фильме незабываемом про этот концерт. 73 часа в Москве. Вот он начал бриться микрофоном. От скуки.
0: Ну, вопросы, насколько... Я не помню, какие были конкретно, но вопросы были неинтересные.
1: Абсолютно. Ну, как обычно и бывает на пресс-конференциях, к сожалению. Но, тем не менее, увидеть живого Маккартни, опять же, как ты говоришь, как я вижу тебя, это, конечно, было здорово.
0: Нет, там же был момент истины. Вы же помните, мы когда заходили на пресс-конференцию, значит, солнышко светит, тепло, май. Это было 24 мая 2003 года. И последние аккорды играют песни «You Never Give Me Your Money». Это вообще какая-то фантасмагория. То есть ты заходишь на Красную площадь, там заканчивает саундчек сэр Пол Маккартни. Вот это фантастика. Как говорится, скупая мужская слеза скатилась по небритой щеке.
1: Ну да, поэтому Маккартни брился микрофоном. И тогда Битлз на рок-арсенале с фрагментом из своего эпохального альбома «Abbey Road» с песней «You Never Give Me Your Money» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: никогда не даешь мне своих денег», так называлась прозвучавшая песня «You Never Give Me Your Money» в исполнении группы «Битлз». Та самая песня, которую Пол Маккартни исполнил в ходе саундчека перед концертом на Красной площади в 2003 году. И этот момент стал такой фантасмагорической точкой для моего сегодняшнего гостя, который тогда тоже был на Красной площади, Алексея Богоевского, главного редактора сайта Beatles.ru.
1: Rock and talk на рок-арсенале.
0: Ну, вообще, сюрреализм-то был, да, вот эта площадь абсолютно пустая, заставлена стульями, и какие-то люди кучкуются, и, наконец, Маккартни идет к ним. Вот это вот, этот момент я помню до сих пор. Но про Леннона. Все-таки про Харрисона мы рассказали, про Ринга сказали, Маккартни, естественно, а про Леннона все-таки... А, ну ты уже говорил, конечно, про Imagine, но... Ну ты по малости лет, конечно, не помнишь этого дня, когда Леннона не стало. Мы-то с Леонидом помним это отлично. Это было такое, ну, скажем так, мир разделился на две части. Что ты думаешь про Леннона и про убийство этого великого музыканта и человека?
2: Действительно... Я почему-то, кстати, помню, в 80-м году мне было 5 лет. Вот я помню, что в этом году умер Джо Дассен, почему-то я помню.
0: Да, в 80-м году что-то это было какое-то поветрие. И Владимир Семенович, и Дассен, и Джон Бонем.

0: вот в прямом эфире, что называется, я про Лену не знал и не подозревал о том, что как бы это произошло. Поэтому всегда вот у меня восприятие, там, если Маккартни для меня это современный артист, который продолжает выпускать пластинки и на его концерт можно поехать, то Леннон для меня уже это вот как легенда, это как человек, который, ну, для меня всегда уже был таким вот культовым персонажем. Это вот мое отношение к Джону. Вот, а, конечно, это потрясающий автор. Какой-то не хуже, чем Пол Маккартни, а может быть даже и получше во многом.
1: Но они разные, в этом-то вся их прелесть этого дуэта, потому что они дополняли друг друга, как инь-янь. Ну, не в том смысле, в котором мужчина и женщина, а в смысле творческом. Это невероятное совершенно сочетание. И опять же Ливерпуль. Почему именно в Ливерпуле два человека, которые жили там неподалеку друг от друга, стали самыми великими?
0: Это можно бесконечно обсуждать. И у меня тут моя одна знакомая, которая увлекается нумерологией, она говорит: слушай, а какие там дни рождения у Битлов? Вот я объяснял, она говорит: слушай, говорит, это вообще шанс на миллион. Я тебе сейчас с точки зрения нумеролога расскажу, что это вообще, в принципе, во Вселенной быть не должно, как бы это случилось. А вообще, если серьезно, есть стереотип, что Леннон – это текст, а Маккартни – это музыка. Вообще это не так. И Маккартни может быть тексты, и Леннон – это может быть музыка, и музыкальные таланты, и у того и у другого были...
1: Они были равнозначны вполне. То есть, ну, это разные таланты. Поэтому как бы нельзя сравнивать мелодический талант Маккартни с таким более углубленным каким-то мелодизмом Леннона. То есть ту же песню «Girls» вспомним.

0: Girl, так называлась эта песня в исполнении группы Beatles. И это один из невероятных шедевров Джона Леннона.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Да, это невероятно.
4: Как мелодист Леннон, еще и Пола Маккартни, известного мелодиста, заткнет за пояс. А вообще, конечно, вот на эту тему можно спорить бесконечно. Это самая лучшая, самая популярная, самая горячая тема для всех любителей выпуска четверки. Кого ты любишь больше, папу или маму? Кто лучше, Джон или Пол? Кого ты больше любишь? Вот сложно сказать. И они действительно все любимые, все разные, но у каждого была своя суперсила. То есть вот Маккартни, он умеет, например, он каждый свой квант, каждый атом придуманной музыки, он доводит его до конца. То есть он где-то полежит, такой лет 50, потом Маккартни его найдет, отмоет, почистит и сдаст на пластинке. И при всей своей потрясающем трудолюбии у Маккартни еще и в ему еще издавать, потому что вот его наследие бутлегов говорит о том, что мелодии у него просто потрясающее количество.
0: Ну тот же Кул Катс, сколько можно ждать уже? Вот альбом-то великий, уже все послушали.
4: Можно 10-томник издать из того, что Маккартни.
0: Но он не доведен до вот такого до продажного эффекта, а тем не менее мелодии классные. Ну и тогда, наверное, завершая уже нашу беседу, которая такая достаточно плотная, я бы так сказал, и насыщенная. Но мы же не можем не сказать о последнем альбоме Пола Маккартни. Тот, который вышел вот на данный момент времени. В мае он был издан, да, кажется?
4: В конце мая вышел, да.
0: В конце мая 2026 года вышел альбом Пола Маккартни. Но я не буду говорить про свое мнение, хотя я слушаю и переслушиваю его, а это уже о многом говорит, потому что я переслушиваю очень редко какие-либо пластинки. Переслушиваю только то, что мне, естественно, нравится. Вот что ты скажешь про этот альбом?
4: Альбом хороший. Долго я к нему не приступал. Я ждал, пока придет пластинка. Пластинка приехала. Вот недавно, буквально в прошлые выходные, я на вертушку поставил, включил. Налил рюмку, не скрою, для того, чтобы с чувством, с толком, с остановкой.
0: Но это не реклама.
4: Это не реклама, это антиреклама. Так и нужно делать, конечно. Рюмку чая, конечно. Конечно же. И альбом меня поразил. Во-первых, поразил тем, что Маккартни один из ныне живущих великих музыкальных композиторов, гениев и как угодно это можно назвать. То есть мы, по сути дела, оказались быть причастны, как бы вышла новая работа Шуберта или любого другого великого композитора. Прямо вот при жизни, прямо при нас, при нашей жизни. Это раз. Во-вторых, альбом действительно хороший, альбом ровный. В нем есть то, что мы любим у Пола Маккартни, в нем есть запоминающиеся мелодии. То есть мой любимый принцип, если ты можешь на следующее утро проснуться, и у тебя какая-нибудь песня в голове играет, и ты можешь ее напеть, это хорошая песня, скорее всего. Вот, и такие песни на альбоме есть. Это надо слушать. Вот всех битломанов знакомых опросил. Большинство сходится во мнении, что альбом хороший и надо брать. Вот, и есть мнение, конечно, что там Маккартни не тот, и верните мне мой 73-й, как бы, ну...
0: Но это уже неизвестно. Давным-давно это все хотят, этот Band on the Run, но его не повторите, не надо его повторять, он есть
4: битломаны, вот, кстати, вот такие вот убежденные, которые отказались принципиально идти на концерт Пола Маккартни на Красной площади. Говорят, а что он там сыграет? У меня все пластинки дома есть, лучше не будет.
0: Чтобы не портить впечатление, да? Что типа, вроде как бы на пластинке уже все хорошо, а на концерте может быть не так красиво. А, это, ну это, я не знаю, это как бы это назвать, снобизм такой, да, получается. Ну ладно, не будем осуждать, это их решение.
4: У каждого человека в голове свой шлангенциркуль, который измеряет жизнь. Если говорить про новый альбом Пола, наверное, лучшая вещь, это совместная вещь с Ринго Старом, песня «Home to Us». Удивительно хорошая, вот когда она вышла в интернете то ли в апреле, то ли в мае, я подумал, что...

0: Вот. А потом еще одно хорошее событие произошло. Это вышел альбом Пола Маккартни. Вот, кстати, в этом году же и у Deep Purple вышел альбом буквально на днях. И у Ринго Стара вышел новый альбом. И, кстати,
1: Роллинг Стоунс.
0: В каком году, я не понимаю, мы сейчас находимся, в 2006 или в 76-м?
2: В 76-м, да. Предлагаю послушать самый свежий убойный хит группы Rolling Stones, на который они сняли еще более убойный клип с помощью, конечно, искусственного интеллекта. Называется песня «In the Stars», «В звездах».

0: Это была группа Rolling Stones, прозвучал трек из их последнего на данный момент альбома Foreign Tongues, иностранные языки. Сегодня мы говорим о музыке группы Beatles, Rolling Stones и о современной рок-музыке вообще с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Знаешь, Алексей, наверное, заканчивая наш разговор, я хотел бы, во-первых, пожелать вам дальнейшего процветания, то есть вашему комьюнити

0: меняется, и восприятие меняется. Вот сейчас у меня эта песня «I've Just Seen the Face» Пола Маккартни с альбома 65-го года «Револьвер». Ой, господи, «Револьвер», уже все заговариваюсь с альбома, конечно же.
1: «Help».
0: «Help».
1: Да. Ну, это бывает.
0: Да, и, кстати, Пол Маккартни эту песню исполнял на Красной площади, на концерте, который мы сегодня вспоминали. Так что «I've Just Seen the Face».
1: Да, такой кантри-рок такой, очень ранний. Сегодня в студии «Рок Арсенал» был Алексей Богоевский, он же Корвин, создатель сайта beatles.ru. Спасибо, Алексей, еще раз.
0: Спасибо, что позвали.

музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104,5

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».